сел с грожемон осклейсь. Ты голове с нашей мусою не стелись. Кем ям суклись, ты кайсау лейвил покила. А ты кишири детилей. Аж лак все кек рекес. Но слыка